0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22. В Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
0: Слухай наших.
2: Сердце на куски.

0: Слухай наших.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под проектом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24, в Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
0: Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24, в Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
0: Наши песни.

0: Наша музыка.
1: Ни к чему теперь эти слезы о любви, просто помолчи. Куда приводят мечты,

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
1: Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 920 77 77. Возможность получения премии неразрывно связана с риском получения убытков.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: J-Lo, ya tú sabes, no hay más.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24, в Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Ого-га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не связана с риском получения убытков.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: реально.
1: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: I get

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24, в Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Слушай наших.

0: Реклама.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22. В Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: Реклама.
1: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью васильковой истории.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24, в Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Знай наших.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24, в Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24, в Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Вот эта шкатулка с золотом достанется только одному.
2: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну между детьми Константина Фомича и внуками.
3: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
1: Не внуки, а мафия.
4: Дед Фомич уже в кино. 12+.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22. В Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: В Бресте на улице Дзержинского находится необычный памятник. Здесь решили увековечить персонажа, который через окно второго этажа забирается к своей даме. А ведь это не просто история, это городская легенда, основанная на реальных событиях. В начале 20 века в этом доме на улице Кривой, так она называлась до революции, жил капитан в отставке по фамилии Вуйчик. Его жена Вацлава оказалась моложе мужа на 20 лет. Женщина отличалась необыкновенной красотой, которую не хотела тратить только на мужа, поэтому и завела себе тайного ухажера. Георгия Мисюру в Бресте знали как покорителя дамских сердец, весельчака и балагура. Он-то и завоевал сердце Вацлавы. В комнату женщины, расположенной на втором этаже, любовник проникал по водосточной трубе, когда пожилой капитан Вуйчик засыпал в своей комнате внизу. Однажды, гласит легенда, обманутый муж узнал о том, чем занимается жена, подкараулил Георгия и убил его выстрелом в грудь, когда любовник по привычке заглянул в окно второго этажа. Вацлава в тот же день приняла яд, не вынеся потери. Местные брещане говорят, что сердце Георгия так и осталось в этом доме. Иногда в окне второго этажа можно увидеть две тени – мужчины и женщины. Эта история вдохновила жителей Бреста поставить памятник герою-любовнику. Теперь манекен в нижнем белье навсегда остался возле водосточной трубы, пытаясь попасть в окно на втором этаже. На доме же появилась надпись, которая рассказывает об истории появления данного арт-объекта. Ну а если вы любитель прогуливаться по просторной набережной, обратите внимание на иной арт-объект, установленный на пересечении улицы Набережной и бульвара Шевченко. Композиция в виде зубра появилась на кольце перед мостом, соединяющим центр города с южными микрорайонами. Именно этот зубр принимал участие в карнавале во время празднования тысячелетия Бреста, а после было решено использовать полюбившийся зрителям арт-объект при дальнейшем благоустройстве города, так как недалеко расположен международный пункт пропуска, и туристы смогут увидеть его на въезде в Брест. Конструкция сделана из дерева и обшита материалом, имитирующим траву. В ней использованы элементы подсветки. Кстати, похожие композиции уже давно радуют глаз жителей Каменецкого и Барановичского районов. Теперь такой арт-объект есть и в городе над Бугом.
0: Брест аудиогид. Поехали!
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24, в Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши песни

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил исполняющие обязанности президента Венесуэлы Делси Лейны Родригес Гомес с Днем независимости. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил, что сейчас народ Венесуэлы столкнулся с новой беспрецедентной формой агрессии, которая не имеет никакого оправдания. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь первой поддержала Венесуэлу в, пожалуй, наиболее сложной исторический период. Очередная награда пополнила копилку Малорицкого консервно-овощесушильного комбината. Фруктовое пюре «Улетный перекус» бренда «Топтышка» стало лауреатом конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь на рынке Российской Федерации» по итогам 2025 года и вошло в список 100 лучших товаров России. Церемония награждения состоялась в Молодечно в рамках 13-го форума регионов Беларуси и России.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Бресте подведены итоги открытого чемпионата Беларуси по академической гребле 2026 года с участием спортсменов из России и Таиланда. В заключительный день турнира были разыграны 4 комплекта наград. Национальное первенство по академической гребле в Бресте стало основным этапом отбора в команду на мировой и континентальный форумы 2026 года. Чемпионат Европы пройдет с 31 июля по 2 августа в итальянском Варезе. Чемпионат мира с 24 по 30 августа примет Амстердам. И последнее. В летний период под особым контролем милиции находятся территории пляжей. Для того, чтобы отдых был безопасным, следует соблюдать правила поведения у водоемов. Купаться нужно в разрешенных и специально оборудованных местах, обращать внимание на знаки и указатели. Не следует заплывать за буйки далеко от берега, а также нырять в незнакомых местах. Правоохранители напомнили, что важно контролировать своих детей, ни на минуту не отходить от них и не отвлекаться. За купание в запрещенных местах, распитие алкогольных напитков в зонах массового отдыха и на пляжах, а также появление в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность, напомнили в МВД. С новостями знакомит Мария Демчук, служба информации Радио Брест. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок. В пятом элементе только до 13 июля. Мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке 4К QLED-телевизора TCL диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED и голосовым помощником Google Assistant со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 99 рублей в месяц. Кредит от 0,001%. Предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
5: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В условиях сложной мировой борьбы Китай считает Минск очень важным игроком. Такое мнение в проекте «Белта в теме» выразила доктор политических наук, профессор Московского государственного института международных отношений Елена Пономарева. Она отметила, что в экономической сфере треугольник Минск-Москва-Пекин работает уже давно. По ее словам, это было хорошо видно на примере реализации проекта «Один пояс, один путь». Делегация Кировского муниципального района посетила ведущее предприятие по переработке овощной продукции в Столинском районе «Рольник». В рамках делового визита представители Кировского муниципального района ознакомились с современными производственными мощностями одного из крупнейших предприятий по переработке овощной продукции. Основной темой обсуждения стали вопросы расширения экономического сотрудничества и укрепления торговых связей между регионами. Особое внимание уделялось возможностям совместных проектов, обмену опытом по автоматизации и повышению эффективности производства, а также развитию экспортных направлений.
2: Год белорусской женщины.
1: Кадровая служба органов внутренних дел отмечает 105 лет. Среди тех, кто долгие годы занимался формированием кадрового ядра охраны, майор милиции в отставке Екатерина Залевская. Офицер почти 10 лет своей жизни посвятила службе в Брестском областном управлении департамента охраны МВД. До управления департамента охраны Екатерина Антоновна служила начальником отделения по гражданству и миграции Ленинского отдела внутренних дел. На тот момент была мало аттестованных женщин, и мне было непросто, но я проявляла настойчивость, рассказала Екатерина Залевская. На протяжении своей службы боролась за дисциплину, предложила пересмотреть требования к кандидатам, и мою идею поддержали на областном и республиканском уровнях. Мы стали уделять большее внимание морально-деловым качествам сотрудников. Со временем это позволило укрепить авторитет охраны, расширить ее функции, отметила майор милиции. И последнее. На 6-м заседании Комиссии по правам человека Содружества независимых государств было принято решение о проведении творческого конкурса «Эссе видеосюжетов, фотографий и рисунков. Право на здоровье», приуроченного Году охраны здоровья. Национальный отборочный тур проходит по 31 августа. Участие в конкурсе могут принять авторы любого возраста. Конкурсные работы следует присылать на электронную почту konkurs.pravo.nav.zdoroviye@mail.ru. В студии Мария Демчук. Сейчас о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
2: Вот эта шкатулка с золотом достанется только одному.
3: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну между детьми Константина Фомича и внуками.
4: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
2: Не внуки, а мафия.
5: Дед Фомич уже в кино. 12+.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай стиральную машину LG с загрузкой 8,5 килограммов и функцией пара по отличной цене. И с оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
4: А ты готов к победе? Лови свой шанс с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданных дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
6: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой?
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: You are my son.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Минтранс прорабатывает новые форматы работы в сфере водного туризма. Об этом в интервью Белтака дню работников водного транспорта, который отмечается в первое воскресенье июля, сообщил начальник управления морского и речного транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Руслан Мороз. Напомню, круизный теплоход «Белая Русь» 11 апреля принял на свой борт первых туристов в сезоне навигации 2026. Это единственный круизный теплоход в Беларуси. На его борту имеет 16 кают в четырехклассной компоновке от люкса до эконома. За 8 дней круизное судно проходит по Днепровско-Бугскому каналу, рекам Муховец, Пина и Припять. Теплоход курсирует по двум маршрутам – Брест-Мозырь через Наровлю в обоих направлениях и Брест-Ахово-Брест. Белорусские дома в Венесуэле выстояли перед лицом глобальной катастрофы. С 2011 по 2017 годы компания «Белзарубежстрой», в том числе с участием специалистов из Брестской области, построила по всей Венесуэле более 20 тысяч объектов. За основу были взяты проекты с критерием сейсмоустойчивости. О том, что именно ставка белорусских строителей стала верной, стало понятно после недавних мощных землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5 баллов с эпицентром примерно в 160 километрах от Каракаса. В результате обрушению подверглась прибрежная инфраструктура Венесуэлы, кроме домов, построенных белорусской компанией.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. До 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске осталось 11 дней. Белта продолжает публиковать самые интересные моменты в истории фестиваля. Главными темами фестиваля в 2016 году стали год культуры, 71-я годовщина победы в Великой Отечественной войне и 25-летие самого фестиваля. В основу оформления музыкального события лег синий цвет – символ творчества, единства и дружбы. Специальным проектом, подготовленным к 25-летию «Славянского базара», стала концертная программа «25 мгновений лета», где выступили обладатели гран-при и лауреаты международного конкурса, исполнители эстрадные песни «Витебск» разных лет в сопровождении Национального академического концертного оркестра. И последнее. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. В студии Мария Демчук. Сейчас о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью утром на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, днем в отдельных районах до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью 11-13, днем 21-23 с плюсом.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Точка сборки на Радио Брест.
1: Всем привет! С вами Влад Романенко и это «Точка сборки». Сегодня в выпуске. Смартфон чувствительный к температуре, новинка от Sennheiser и наполеоновские планы компании Sony. Ну что ж, начнем.
0: Точка сборки.
1: Смартфон с говорящим названием Infinix Hot 70 стал настоящей сенсацией сети. А все потому, что модель получила крышку, которая меняет цвет в зависимости от температуры. С модного оранжевого он меняет оттенки на более светлый по мере увеличения температуры. По характеристикам тоже более-менее понятно. Смартфон обзавелся 6,7-дюймовым IPS-экраном на 120 Гц, основной камерой на 50 Мп, селфи-камерой на 8 и батареей на 8000 мАч. Час. И даже в этот очень скромный девайс инженеры запихнули кнопку с искусственным интеллектом. Использовать ее предлагают для работы с расписанием, добавлением визиток по фото, отправки имейл и съемки живых фото. По цене информации нет, но есть подозрение, что цифры вряд ли будут шокирующие.
0: Точка сборки.
1: Компания Sennheiser давненько не обновляла линейку моментумов. И вот спустя 4 года момент настал. Новинка получила улучшенный шумодав наперевес с аудиосистемой технологии 3D Dolby Atmos. За звук отвечают те же примочки, что и в четвертом поколении. А вот микрофонов стало на 2 больше с каждой стороны. Емкость аккумулятора с прошлой модели тоже практически не поменялась. Обещает до 57 часов автономной работы на одном заряде. Зато Sennheiser максимально упростила процесс ремонта наушников. Для замены батарейки понадобится всего лишь одна отвертка. Внешне отличить новые моментумы от представленного 4 года назад предшественника будет непросто. Ну а теперь к неприятным бонусам. Пятая серия наушников подорожала аж на $50. За пятое поколение моментум просит $400. Модель уже готова к предзаказам.
0: Точка сборки.
1: Похоже, планы Sony на 2027 год по выпуску PS6 идут по швам. И причина вовсе не в отсутствии идей, а в так называемом ИИ-пузыре. Все привыкли, что консоль — это мощное железо за вменяемые деньги. Но сейчас рынок комплектующих сошел с ума. Цены на оперативную память взлетели до небес, как будто она сделана из золота. Поэтому Sony и оказалась в ловушке. Компания уже могла подписать долгосрочные контракты на закупку компонентов. А теперь разрыв этих сделок компании влетит в копеечку. Аналитики намекают, что раньше 2028-2029 года новую плойку ждать не стоит. Компания уже сделала несколько шагов назад в надежде, что рынок хоть как-то стабилизируется. Остается только одно – наслаждаться доброй и проверенной пятеркой. С вами был Влад Романенко. О том, что еще вышло полезного, расскажу в следующий раз. Услышимся!

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью утром на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, днем в отдельных районах до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью 11-13, днем 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
6: Что для вас работа? Стабильный доход?
7: Это классная команда и карьерный взлет.
8: Сыну велик, а в доме новая крыша.
9: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
10: Работа – это способ исполнить мечты.
11: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
12: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Реконструкцию гидротехнических сооружений проведут в Припятском Полесье. Об этом в интервью Белта сообщил начальник управления морского и речного транспорта Министерства транспорта и коммуникации Республики Беларусь Руслан Мороз. Правительством утверждена программа развития районов Припятского Полесья на 2025-30 годы. Есть в ней мероприятия по капитальному улучшению судоходных условий. В частности, спланирована реконструкция сооружений восточного склона Днепробугского канала. Опыт эксплуатации внутренних водных путей на отдельных участках рек Припять, Муховец, Пина и Днепробугского канала подтверждает высокую эффективность проведенной ранее каскадизации. Гидротехнические сооружения, плотины и шлюзы позволили существенно увеличить габариты внутренних водных путей Брестской области, стабилизировать уровневый режим их водотоков от гидроузла Тришин в Бресте до гидроузла Стахово-Столинского района, отметил Руслан Мороз. Сборная команды Республики Беларусь стала бронзовым призером на чемпионате Европы среди юниоров по плаванию синхронному в программе «Группа произвольная», пишет Первый регион «Спорт». В состав сборной команды вошли учащиеся Брестского областного центра Олимпийского резерва по водным видам спорта Анастасия Добровольская, Александра Мирончик, Ольга Демидович и Ирина Шенкевич. Анастасия Добровольская и Александра Мирончик завоевали также бронзовую медаль на чемпионате Европы среди юниоров по плаванию синхронному в программе «Дуэт произвольный».
0: Новости.
1: Чуть больше недели остается до начала фестиваля «Славянский базар» в Витебске, который, как всегда, готовит много сюрпризов. На сцене концертного зала «Витебск» появятся любимые исполнители, звезды белорусской и российской эстрады. Здесь же прозвучит обновленный фестивальный гимн «Все цветы июля». Его автор – композитор, народный артист Беларуси Леонид Захлебный. У организатора фестиваля появилась идея придать его песне обновленное звучание. Сделана аранжировка, в которой есть место эстрадной музыки, фольклорной и классической. И последнее. Брещане и гости города активно пользуются платными парковками в центре. Система доказала свою эффективность. Даже в самые пиковые часы всегда можно найти свободное место, чтобы удобно подъехать к ключевым точкам – рынок или магазины. Все средства, поступающие от оплаты, перечисляются в городской бюджет и направляются на развитие и благоустройство Бреста. Адреса платных парковочных зон – улица Пушкинская от Советской до Карбышева, улица Советская от Мицкевича до Пушкинской и улица Карбышева от Мицкевича до Пушкинской. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью утром на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, днем в отдельных районах до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью 11-13, днем 21-23 с плюсом.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
3: Вот эта шкатулка с золотом достанется только одному.
4: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну между детьми Константина Фомича и внуками.
5: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
3: Не внуки, а мафия.
6: Дед Фомич уже в кино. 12+.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью утром на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, днем в отдельных районах до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью 11-13, днем 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Побеждай с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
5: Что для вас значит работа?
6: Когда просыпаешься утром с охотой?
7: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
6: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
5: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
8: Открыто акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Как Минтруда привлекает молодежь для помощи ветеранам Великой Отечественной войны, рассказал заместитель начальника управления социальной поддержки, опеки и попечительства Министерства труда и социальной защиты Николай Орел в проекте «Белта. Страна говорит». В течение года проводим ряд акций. Одна из них – новогодняя благотворительная акция «От всей души», проводимая по поручению главы государства. Она укрепляет межпоколенческую солидарность. Дети и молодежь приходят к ветеранам, поздравляют, общаются. Рассказал Николай Орел. По последним данным, акция охватила около 500 тысяч пожилых граждан и более 100 тысяч детей и молодежи. Это не только поздравления, но и шефская помощь, особенно в сельской местности, уборка снега, помощь по хозяйству. Сегодня в Беларуси проживает 559 ветеранов Великой Отечественной войны, из них 267 – инвалиды. 27 миллиардов 700 миллионов рублей составил объем промышленного производства Брестской области в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные инфографики о промышленности Брестской области в 2025 году, опубликованные Государственным статистическим управлением Брестской области.
0: Новости.
2: Продолжаем выпуск. Брестские таможенники выявили попытку незаконного ввоза из Польши гоночных аксессуаров. Об этом СББАЙ сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета Беларуси. Незадекларированный товар перемещался в грузовике «Ренов» вместе с законно возимой партией автозапчастей через пункт пропуска «Козловичи». То, что часть товара в документах не значится, таможенники определили по полученной при осмотре грузовика с применением инспекционно-досмотрового комплекса с конограммой. Установлены лишние 660 единиц гоночных аксессуаров. Их стоимость оценена в 435 тысяч рублей, а это около 97 тысяч рублей неуплаченных таможенных платежей. Итоги первого полугодия подвели в отделе ЗАГСа Брестского горисполкома. За 6 месяцев зарегистрировано 824 новые семьи, из них 56 союзов международные. Средний возраст молодоженов у мужчин 32 года, у женщин 30 лет. Самому взрослому жениху 86 лет, его невесте 69. Свадебный пик случился 25, 26 и 27 июня. В эти дни в ЗАГСе зарегистрирован 71 брак. За полгода в Бресте стало на 1298 малышей больше. Из них мальчиков 665, девочек 633. В 17 семьях счастье пришло дважды, родились двойни. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
2: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью утром на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, днем в отдельных районах до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью 11-13, днем 21-23 с плюсом.

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
2: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: фейками.
1: За 5 месяцев текущего года белорусские банки предотвратили списание 72 миллионов рублей. Это те самые деньги, на которые рассчитывали мошенники, когда звонили вам и представляли сотрудниками почты, водоканала, милиции и Следственного комитета. Еще 3,5 миллиона удалось сохранить благодаря механизму приостановки подозрительных операций на 2 суток. Да, банки заботятся о том, чтобы вклады не достались аферистам. Но не забывайте, что прежде всего это ваша личная ответственность. С вами Елена Дамиева, «Охота за фейками» для тех, кто не намерен уступать мошенникам. Атака беспилотника на автобус с белорусскими детьми стала циничным поводом для очередных манипуляций и вбросов. В телеграм-чатах появилось фейковое письмо от имени Министерства здравоохранения Республики Беларусь, которое якобы информирует о введении режима повышенной готовности, сворачивании всех программ и немедленном возвращении детей из оздоровительных лагерей. Рассылка сопровождается почти невинным вопросом. Дескать, девочки, подскажите, добралась ли до детских садов эта бумага? А к приветику прилагается вирусный файл с вредоносным программным обеспечением. Не знаю, как обстоят дела со зрением у девочек, но взрослые и наблюдательные люди без особого труда тут же распознали фальшивку. В данном случае искусственный интеллект явно схалтурил из-за количества ошибок, перевернутых символов и нелепых формулировок сложно увидеть связанный текст в этом фейковом письме. Ну а реальное положение дел следующее. Комментируя трагедию в Брянской области, президент Александр Лукашенко поручил запретить поездки за рубеж детских групп без государственного надзора и разрешения. О сворачивании оздоровительных программ речь не шла. И официальные структуры, включая Минздрав и Республиканский центр по оздоровлению, подобных распоряжений не издавали. Знаменитая фраза «Не учите меня жить, лучше помогите материально» для некоторых стала не просто цитатой из фильма, а фундаментальным принципом. И чаще всего именно такие любители дармовых денег попадаются на сладкие обещания мошенников. Дивиденды от 8 тысяч белорусских рублей. Как вам такое предложение? Цифра устраивает? Не волнуйтесь, это только начало. Вот пройдете официальный опрос, оставите персональные данные и начнете зарабатывать по-крупному. Ну что, готовы разбогатеть? Стоп, стоп, стоп. А проверить эксклюзивный проект? Всего несколько минут и один запрос, и вы убедитесь, что подобная фейковая реклама появляется в интернете с завидным постоянством. Только в этом месяце это уже как минимум третья государственная платформа, сулящая достаток и финансовое благополучие. Знаете, почему схема до сих пор работает? Правильно, потому что желающих мгновенно разбогатеть меньше не становится. Хотя, я надеюсь, вы не из их числа. Представьте себя молодым сотрудником влиятельной корпорации, которого вдруг, о чудо, пригласили поучаствовать в совете директоров. Представили? Что ж, тогда вы поймете, что чувствовал новоиспеченный геймер, когда в самом разгаре виртуального сражения получил запрос сыграть в составе профессиональной команды и сообща уничтожить вражеский лагерь. Откровенно говоря, игровой уровень нашего героя не дотягивал до таких привилегий, но геймера это ничуть не смутило. Он с гордостью перешел по ссылке и оказался на фишинговой странице, которая полностью копировала официальный портал. Ввел все необходимые данные и фактически отдал доступ к своему аккаунту. В результате аферистам достался цифровой инвентарь на приличную и, самое главное, реальную сумму – 550 рублей. А беспечного игрока просто-напросто удалили из группы. Бросив виртуальный меч, он помчался писать заявление в милицию. Но, кажется, этот бой он все-таки проиграл. С вами была Елена Дамиева. Не теряйте связь с действительностью. Будьте внимательны и осторожны.
0: Охота за фейками. Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается. Ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью утром на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, днем в отдельных районах до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью 11-13, днем 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
0: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
3: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
4: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Слушай наших.

0: Люди могут менять свои маски. Не теряй свою веру в надежду. Пусть летит наше время куда-то. С тобой самые лучшие люди и плечо высоченного брата.
1: Уже такая взрослая,

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: Сразу после спуска с Варшавского моста по правой стороне улицы Московской на открытой площадке возвышается, если не сказать возвеличивается, здание Центра молодежного творчества, он же Дворец пионеров, он же Дом пионеров. Первый Дом пионеров был открыт в Бресте в 1940 году, буквально через год после присоединения этого района к СССР. Здание располагалось в двухэтажном особняке по улице Стаханова, ныне улица Белова. Здание не сохранилось. Первым директором стала Екатерина Васильевна Мухина, а кружковцами были дети военнослужащих командного состава гарнизона Брестской крепости и пограничных отрядов. Дети героя Советского Союза Андрея Кижеватова, Нюра и Ваня посещали кружок художественной самодеятельности. После Великой Отечественной войны в 1944 году Дом пионеров ежедневно посещало 80-100 ребят. На массовые мероприятия собиралось до 250 человек. Тогда начали создаваться знаменитые тимуровские команды. 5 декабря 1961 года Дом пионеров переехал в новое здание по улице Наганова. Он стал именоваться дворцом. Возведение специализированного здания было объявлено комсомольской стройкой. Теперь Дворец пионеров могли посещать втрое больше детей, педагогов стало в два раза больше. В 1976 году Дворец пионеров получил статус областного. Посещало дворец более 1500 детей. Новому зданию Дворца пионеров выделили пустынную территорию между старыми и новыми городскими районами. Строительство по проекту московских архитекторов длилось 10 лет и, наконец, в 1987 году у брестских пионеров появился новый, шикарный по тем временам дворец. Здание имеет необычную форму, напоминающую пионерский костер, а длинные пандусы, ведущие к входу, усиливают это впечатление, поскольку очень похожи на дрова для этого костра. В Советском Союзе был лишь один аналогичный дворец – в Ростове-на-Дону. Светильники, люстры и мозаичные стеклянные стены, перегородки были созданы белорусскими мастерами из гродненского стекла. В Центре молодежного творчества сегодня есть зрительный зал на 483 посадочных места, холл-зал площадью 500 квадратных метров, гобеленовый зал для проведения выставок и кафетерии на 60 посадочных мест.
0: Брест аудиогид. Поехали!

0: Реклама.
1: Вот эта шкатулка с золотом достанется только одному.
2: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну между детьми Константина Фомича и внуками.
3: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
1: Не внуки, а мафия.
4: Дед Фомич уже в кино. 12+.
5: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26-97-17 и 26-97-18.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью утром на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, днем в отдельных районах до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью 11-13, днем 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Слухай наших.

0: Знаю, мы встретимся вновь под тихие звуки кино. Молчит телефон.
1: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью утром на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, днем в отдельных районах до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью 11-13, днем 21-23 с плюсом.

0: Реклама.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Точка сборки на Радио Брест.
1: Всем привет! С вами Влад Романенко и это «Точка сборки». Сегодня в выпуске. Смартфон чувствительный к температуре, новинка от Sennheiser и наполеоновские планы компании Sony. Ну что ж, начнем.
0: Точка сборки.
1: Смартфон с говорящим названием Infinix Hot 70 стал настоящей сенсацией сети. А все потому, что модель получила крышку, которая меняет цвет в зависимости от температуры. С модного оранжевого он меняет оттенки на более светлый по мере увеличения температуры. По характеристикам тоже более-менее понятно. Смартфон обзавелся 6,7-дюймовым IPS-экраном на 120 Гц, основной камерой на 50 мегапикселей, селфи-камерой на 8 и батареей на 8000 мАч. И даже в этот очень скромный девайс инженеры запихнули кнопку с искусственным интеллектом. Использовать ее предлагают для работы с расписанием, добавлением визиток по фото, отправки имейл и съемки живых фото. По цене информации нет, но есть подозрение, что цифры вряд ли будут шокирующие.
0: Точка сборки.
1: Компания Sennheiser давненько не обновляла линейку моментумов. И вот спустя 4 года момент настал. Новинка получила улучшенный шумодав на перевес с аудиосистемой технологии 3D Dolby Atmos. За звук отвечают те же примочки, что и в четвертом поколении. А вот микрофонов стало на 2 больше с каждой стороны. Емкость аккумулятора с прошлой модели тоже практически не поменялась. Обещает до 57 часов автономной работы на одном заряде. Зато Sennheiser максимально упростила процесс ремонта наушников. Для замены батарейки понадобится всего лишь одна отвертка. Внешне отличить новые моментумы от представленного 4 года назад предшественника будет непросто. Но теперь к неприятным бонусам. Эта серия наушников подорожала аж на $50. За пятое поколение моментум просит $400. Модель уже готова к предзаказам.
0: Точка сборки.
1: Похоже, планы Sony на 2027 год по выпуску PS6 идут по швам. И причина вовсе не в отсутствии идей, а в так называемом ИИ-пузыре. Все привыкли, что консоль — это мощное железо за вменяемые деньги. Но сейчас рынок комплектующих сошел с ума. Цены на оперативную память взлетели до небес, как будто она сделана из золота. Поэтому Sony и оказалась в ловушке. Компания уже могла подписать долгосрочные контракты на закупку компонентов. А теперь разрыв этих сделок компании влетит в копеечку. Аналитики намекают, что раньше 2028-2029 года новую плойку ждать не стоит. Компания уже сделала несколько шагов назад в надежде, что рынок хоть как-то стабилизируется. Остается только одно – наслаждаться доброй и проверенной пятеркой. С вами был Влад Романенко. О том, что еще вышло полезного, расскажу в следующий раз. Услышимся!

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью утром на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, днем в отдельных районах до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью 11-13, днем 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в Васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.
2: Вот эта шкатулка с золотом достанется только одному.
3: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну между детьми Константина Фомича и внуками.
4: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
2: Не внуки, а мафия.
5: Дед Фомич уже в кино. 12+.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью утром на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, днем в отдельных районах до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью 11-13, днем 21-23 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью утром на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, днем в отдельных районах до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью 11-13, днем 21-23 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наша музыка.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается. Ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью утром на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, днем в отдельных районах до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью 11-13, днем 21-23 с плюсом.

0: Реклама.
1: Вот эта шкатулка с золотом достанется только одному.
2: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну между детьми Константина Фомича и внуками.
3: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
1: Не внуки, а мафия.
4: Дед Фомич уже в кино. 12+.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью утром на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, днем в отдельных районах до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью 11-13, днем 21-23 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Слушай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью утром на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, днем в отдельных районах до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью 11-13, днем 21-23 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью утром на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, днем в отдельных районах до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью 11-13, днем 21-23 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши песни.

На Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью утром на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, днем в отдельных районах до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью 11-13, днем 21-23 с плюсом.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. Клиент.бай, телефон 214. Получение прибыли не разыграно, связано с риском получения убытков.
3: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки Чемпионата мира по футболу 2026.
2: Сроки все бонусов по 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.бай и по телефону +375 29 920 77 77. Возможность получения прибыли не разыграно, связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается. Ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью утром на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, днем в отдельных районах до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью 11-13, днем 21-23 с плюсом.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
3: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Max Line. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается. Ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью утром на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, днем в отдельных районах до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью 11-13, днем 21-20.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном. Ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: С Макслайном.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается. Ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью утром на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, днем в отдельных районах до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью 11-13, днем 21-23 с плюсом.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
3: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью утром на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, днем в отдельных районах до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью 11-13, днем 21-23 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность. Ночью утром на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, днем в отдельных районах до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 9-11, днем 18-20, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью 11-13, днем 21-23 с плюсом.
2: Реклама.

0: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Рекламная служба в городе Барановичи. 41-32-32.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 500 27 77 77. Возможность получения прибыли не связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, в отдельных районах до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: Радио Брест.
1: Оставлен

0: слушай наших.
1: Сердце на куски, в голове печаль. Тонем от тоски, но мне тебя не жаль. Помнишь фонари, те лавки,

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, в отдельных районах до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
0: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Знай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, в отдельных районах до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: Слушай наших.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под брендом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.